И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

was the best.

Ja, ok. All right. Okay.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

радио «Чип и Дук». Ужас.

0: Οι μύγες βαλσαμούν το μεράκι.
1: Μπαλσαμώνονται με βάσα.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Короткие встречи.
1: Как вы вообще относитесь к людям?
2: Я как-то не в восторге от нас.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. Три носили личный характер. Та, что была 31-го, стала пятой и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Наконец-то.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло, добрый день.
4: Добрый день. Дозвонились Алексею. А город, наверное, Казань, может быть, даже, нет?
3: Да, Казань.
4: Казань. Вот ткнул пальцем в небо.
5: Есть вот такая буква.
4: Да. И Алексей вас действительно зовут?
3: Да, все правильно. Как вас Андрей.
6: А вот Андрей, видишь тебя, а тебя тоже догадались.
4: А надо серьезно.
3: А кто у вас там третье лицо?
6: Нас Антон. Антон. У нас здесь сегодня расширенный кворум. Скажите, Алексей, Антон, а вот без радио Чипыльдук, это для вас что будет значить?
3: Ой, ну...
4: Да ничего.
3: Наоборот. Нет, что, ничего хорошего, наверное, да. Вот вас, наверное, не часто привет передают. Я совершенно недавно услышал ваш диалог с девушкой, которая работает по ночам в гостинице.
4: Да, да.
3: Тоже из Казани.
4: Да.
3: А, собственно, она описывала ситуацию, что мы в 4 утра слушали 4 дуг.
4: Угу.
3: Вот, так что я тоже передаю привет.
4: Это было были вы.
3: Да, это был я.
4: Да, да, да. Слушай, ну, спасибо вам, да, вы, что вы просто спасли ситуацию, ну, когда просто... нечем было заняться, и вы вспомнили про радио Чипыльдук, и это заполнило какую-то тягостную тишину.
3: Ваше радио во многих ситуациях отлично звучит фоном.
4: Отлично, отлично.
6: А вот подо что вот вы, что делаете так под Чипыльдук? Расскажите.
3: Ну, радио Чипыльдук так или иначе подразумевает наличие электричества в доме, либо в каком-то гаджете. Я занимаюсь электрооборудованием, так что я заинтересован в том, что... Я занимаюсь электрооборудованием.
4: Ага. Вы просто можете у нас на форуме, там тема появилась, сделана с Чипыльдуком, вот выкладывать, вот это я сделал, когда звучало радио Чипыльдук. Оно мне помогло вот это вот сконстролить, там, вырезать, сшить, построить и так далее.
3: Хорошо.
4: Made with Чипыльдук. Welcome.
3: Хорошо.
4: Спасибо, Алексей.
6: Чипыльдук, диаспору в Казани мы приветствуем.
3: Ну, скажем так, я... Не без основания могу сказать, что человек 10-15 точно узнали про это радио благодаря мне.
6: Пусть припостить
3: и, соответственно,
6: спасибо.
3: Может, как-то вы ощутите это на себе.
4: Мы подумаем о том, чтобы вот начислять дополнительные бонусы за приведенных вот новых Чипыльдукеров.
6: За руку.
4: Да.
5: Будем считать, что заражать радио Чипыльдук, вот почетная обязанность, такое вирусное распространение.
4: А если кто-то будет приводить спонсора за руку, то бонусы будут, я даже не знаю, как уже их выразить.
5: Благодарность безгранична.
4: Может быть, тактично помолчать даже, да, вот, и дать слушателям.
3: Ну, в какой-то степени я вот эту перспективную благодарность применил к себе, так что спасибо и вам.
4: Хорошо, хорошо.
6: Спасибо большое, Алексей.
4: Все.
6: Спасибо.
4: Привет вашей подруге замечательной в гостинице. Пусть не забывает, да, чтобы там было всегда во всех номерах включено обязательно радио. И принудительно, без возможности отключить его в номере, есть такая, так сказать, принудительное вещание. Такой, на теплоходах вот есть такая система, там всегда остается возможность, вот спишь, и там вдруг такого-то просят пройти в рубку к капитану, потому что иначе на судне нельзя.
6: Ну, надеемся, Алексей, что всегда, когда слушаете Чипыльдук, это не принудительно, а очень... созидательно и способствует различным процессам позитивным. Спасибо.
3: Способствует. И вам спасибо. Удачи.
4: До встречи.
5: Удачи. До свидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: В эфире программа «Свистящие штучки» на радио Чипльдук.
1: Ну что ж, здравствуйте, добрый вечер. Начинаем наш новый цикл передач «Свистящие штучки» на радио Чипльдук. Ведущие программы я, Шамиль Щербаченко, и
2: я, Лёша Шмиль-старший. Дорогие друзья,
1: раскроем наши передачи. Будет наличествовать легкая сумасшедшенка.
2: Мне кажется, что наши передачи могут быть для части аудитории немножко скучными.
1: И в то же время легкая воздушность, птичье щебетание и присвисты музыкальных фаршлагов и пассажей удержат вас у приемников. Но не волнуйтесь, наши дорогие слушатели, время пролетит, просвистит, быстро вы не заметите.
2: Шамиль, нужно рассказать о наших спонсорах.
1: Что же, наши сегодняшние спонсоры — фабрика шипучих напитков из шиповника
2: черной смородины
1: и
2: черноплодной рябины.
1: Черноплодки и еще чего-то черешневого.
2: Ну что ж, я...
1: Хорошо.
2: Шамиль, предлагаю...
1: С чего начнем?
2: Приступить к музыке.
1: Чуточку.
2: И начать с истоков.
1: Хорошо.
2: Истоков художественного свиста.
1: Замечательно.
2: Вы готовы провести экскурс в историю?
1: Конечно, Женя. Классическим образчиком художественного свиста является произведение, предположительно,
2: композитора Кончели.
1: Кончели. Не Кончели, не Гео Кончели.
2: Совершенно справедливо. А,
1: совершенно верно. А Кончели. Кончели. Нет, не Пучини, а Кончели. Послушаем этот фрагмент, кусочек.

0: Что же, замечательно. Начало нашей передачи
1: положено.
0: Можно даже выпить немножко шампанского. Что у нас дальше? А дальше мы продолжим наш исторический экскурс, так сказать, путешествие в разные жанры.
1: Конечно.
0: А давайте зададимся изначальным вопросом, от чего вообще люди свистят?
1: Ну, скорее всего, от счастья.
0: От счастья?
1: Да. Их душа поет и щебечет, как певчие птицы. У них хорошее настроение.
0: Хорошее расположение духа. Поэтому послушаем сейчас танго. Такая есть певчая птичка. Соловей. Танго соловья.

0: очень интересно.
1: Можете, если хотите, запишите на ваши флешки.
0: Наши милейшие слушатели радио Чип и Дук.
1: Слушаем стариннейшее танго. Прошу.

0: Что же, хорошо. Но есть еще один, между прочим, существенный момент.
1: Существует, как известно, такая примета, поверье, не свисти.
0: Да будешь много свистеть, все деньги из дома высвистешь.
1: Но в данном случае, наши уважаемые радиослушатели, это является нашей задачей, по сути.
0: Мы стимулируем наших слушателей, как бы высвистеть свои средства, свои, так сказать, небольшие денежки из своего бюджета.
1: Бюджетика.
0: И наш щепельдочный бюджетец от этого может слегка немножечко увеличиться.
1: Так что звучите правильно.
0: Насвистишь в кармашек щепельдука, и на своем щепельдуке будет всегда отличное настроение.
1: Как и в этой песенке с веселым художественным

0: Как ты думаешь, Леша, пока идет наша передача, в нашу шляпу насвистели сколько-нибудь разноцветных бумажек с разными циферками и числами?
1: Пока не шиша.
0: Кстати, Леша, разве у нас не остались денежки с прошлого нашего, с прошлого раза?
1: Не сохранился.
0: Жаль. Ну что, ждем. Продолжайте опустошать и высвистывать из ваших кармашков
1: в поддержку Чапальдука,
0: чтобы продлить наше с вами творчество и существование.

0: Ну что ж, продолжаем наш исторический экскурс.
1: Художественного свиста.
0: Мне кажется, что, к сожалению, мы должны признать, что в средние века не существовало, точнее говоря, не сохранилось.
1: Что, ты имеешь в виду записи художественного свиста?
0: Да.
1: Ну хорошо, но разве раньше древнегреческих, шумерских нет
0: не
1: записей?
0: Не сохранилось.
1: Фонограмм.
0: Да. Увы и ах.
1: Нет, ну вот давайте пойдем по списочку. Четвертый век.
0: Не существует.
1: А шестой век?
0: Не сохранился.
1: Четырнадцатый век?
0: Не сохранился.
1: 1814 год.
0: 1814?
1: Да.
0: Не сохранился.
1: 1924 год?
0: Вот
1: что-то где есть, мы позже об этом поговорим.
0: Совершенно.
1: Но сейчас мне кажется, что свист очень кинематографичен.
0: Согласен.
1: Киношный свист какой-то у нас есть?
0: Я предлагаю продолжить дальше.
1: Давайте тогда послушаем песенку из советского художественного фильма «Путь к причалу».
0: Начнем путь к нему.
1: Пожалуйста.
0: Начнем причалить.

0: Да, беда. У нас тут, Лёша, своя беда.
1: Что случилось?
0: Слушатели шлют непрерывно всяческие СМС, сообщения на наш пейджер.
1: Пошли первые реакции. Ну-ка, зачитай.
0: Почитай-ка.
1: Передача совершенно...
0: скучная?
1: Да, скучная.
0: Подохнешь, пока дослушаешь.
1: Уши... пишут, вянут.
0: Уши вянут. Да, и вот даже такое встречается слово полнейший шит.
1: Шит? Непонятное слово.
0: Шит, ну что ж тут непонятно. Лёша, это встречается среди мнений матершины и непотребщина. Что греха таить? Ты таишь греха?
1: Сейчас не об этом. А что если нам продолжить программу песни, которая так и называется? Непонятные слова.
0: Слова? Ну что ж, поет Нина Дорда. Так сказать, сейчас шандарахнем чем-нибудь шустрым из минувших времен.

0: Ну что же, мощнейший, Ретро Шлягер, редчайший.
1: Шлягер, будь здоров. Ты давно его переслушивал?
0: Я переслушивал его вчера.
1: А я 4 года назад.
0: Это про собачку, кстати, Скуби-Ду.
1: Собачью, вот такой Скуби-Ду. Шикарные винтажные клавиши.
0: Мне очень понравилось.

0: Напомним, в нашем эфире передача «Свистящие штучки». И у микрофона я, Шамиль, или, если хотите, Шура Щербаченко. И
1: я, Лёша,
0: он же Женя
1: Шмельстарш.
0: Хорошо.
1: Ну что ж, Шура, а также все наши дорогие слушатели, программа наша подходит к концу.
0: Что, может быть, завершить экскурсом историческим немножко?
1: Предлагаю вернуться к теме кинематографа.
0: Немножко.
1: Считается, что свист приносит удачу.
0: Да, он не только свистывает денежки, он довольно удачно вписывается в киношные треки. Поэтому
1: мы думаем, что вы уже догадались, о какой песне.
0: Дорогие слушатели, дорогие наши леди и джентльмены.
1: Да, конечно. Это легендарная мелодия из фильма «Джентльмены.
0: Удачи». Джентльмены. Удачи.

0: Ну что ж, наша передача почти подходит к концу. Начало было многообещающе.
1: Совершенно согласен. И мы в следующих программах продолжим исторические исследования художественного искусства.
0: И посвященных приглашаем надевать свои наушники и наслаждаться.
1: Ну, а мы будем тщательнейшим образом готовиться к встрече с вами.
0: До новых встреч в нашей программе на радио «Чипидук.
1: Свистящие штучки».

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день, в эфире «Несвежие новости» на радио Чапельдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. Хрущев сделал ясное предупреждение, пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца. Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте, финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии, согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Януфским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были несвежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: кургузы и шпец, добропобедных нихрец, пирует лынь, витийствует зверьё. Ты будешь без лица и без иных лиц, там, где взрастет полынь, приветствуя жневьё. Подбит Шопен, амбивалентный шляхтич, утрачен зрак, видавший мало польз. И Питер Пен в софьяновых туфлях ничьих планет не заселяет вскользь. Струится газ, стрижи увязли в тине, зеленый глаз прикончил свой прицел, и Фантомас на шишкинской картине с медведями на бревнышко присел.
1: Николай Андрианович Остапчук, «Минеральные воды», бювет источника номер 37, рукописная запись на обложке санаторно-курортной карты, 1934 год.

0: tipul duc.
1: Чипыль дук. Радио будущего.
2: Чипыль дук.

0: разработчика.
1: Меня не волнует. Мне важен эффект.
0: Эффект.
1: Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.
2: Мами, come here, let me talk to you, come here. Come with me, baby. Look, I can be your sugar poppy, baby, your sugar pimp. I like it sweet and low too, but I'm no artificial sweetener, nah.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

Thank you.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.
1: Намазерьяван маткам мутимагуа езунген слоев саси вафе.
2: Хуэ сига.
1: Ромсай намазерьяван маткам мутимагуа езунген слоев

0: Mama Maria, fave palisiemu ya. Tukukwasa abaana bo abali mu paliisi eyo. Obayambe naddala abali mu bufumbo obw'ensonga basobole okufuna amaka amatukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Звоните в Псков, просит Даниил. Фотография прислана нам на форум даже. Лежит на травке, шляпа на глаза, отдыхает, дремлет где-то.
3: Мы пскопские.
2: Босиком лежит. Ботиночки снял, рюкзачок рядом.
3: Сейчас так не полежит.
2: Здрасте, а это у нас не Даниил ли случайно?
4: Здравствуйте, все правильно.
2: А это у нас, знаете кто? Радио Чапыльдук.
4: Чапыльдук! Да ну, ладно, да. Наконец-таки.
3: Даниил, а вот вы скажите, вы сейчас в таком же положении, как на фотографии? Или уже встали?
4: На костыля.
3: Там на фото вы так...
2: Вы лежа в таком расслабленном состоянии, ручки на груди, дрема такая сладкая, шляпа закрывает глаза.
4: Ну да, да, там было такое состояние.
2: Сейчас вы бодренький такой, я смотрю.
4: Ну, уже проснулся, да.
2: Ага, хорошо.
3: Ну как в Пскове, река великая там, как она?
4: Велична, она вполне велична.
3: Там же еще какая-то есть река, маленькая тоже?
4: Еще есть Пскова, да.
3: Да. Ну и как она, тоже?
4: Ну она чуть поменьше, да. Но она не так велична продвигается.
2: А может, вы хотели про другую какую-то область, а мы вас про Псков, потому что вы из Пскова, а вы хотите поговорить про Оренбуржье, например?
4: Слушайте, я бы с радостью поговорил про Ростовскую область.
2: Про Ростовскую. Но поговорите про Ростовскую.
3: Давайте, мы вас слушаем.
4: Слушайте, хорошая область, на самом деле, прекрасные поля, отличная погода, климат не в пример Псковской.
3: А что?
4: Люди, конечно.
3: Так. Да. Есть ощущение, что вы недовольны своим местоположением.
4: Нет, я крайне доволен любым местоположением, потому что находиться под шляпой можно в любом месте. Вот. Просто Псков другой.
2: А вы такой вообще вот по жизни турист, хичкайкер или как?
4: По духу.
2: По духу.
4: По жизни не совсем, да.
3: Но вы в Ростовскую область часто мотаетесь или намыливаетесь переехать, или что?
4: Часто мотаюсь, да. Часто мотаюсь туда домой.
3: Хорошо. А какой род деятельности у вас? Вы вообще чем занимаетесь?
4: Вообще я журналист по образованию, а так еще настольные ролевые игры делаю.
3: Изумительно. Настольные игры – это как кубик кидать, нет?
4: Настольные ролевые, ну это как D&D, знаете, Dungeon and Dragons, может быть, смотрели.
3: Нет, ничего не знаем, но ужасно интересно. А Чапыльдук давно слушаете?
4: Ну, мне посоветовали, наверное, полгода назад.
3: Ага, вот. Так. Кто посоветовал?
4: Хорошая знакомая Алена, арт-директор в школе в креативном пространстве.
2: Ну, у нас очень все креативные слушатели такие. Мы любим очень, когда попадается сварщик, нефтяник, бурильщик.
4: Ну, вот попался вам сегодня, да.
2: Да, креатива у нас тут, да, хватает.
3: Ну, а как вы общаетесь вот с той женщиной прекрасной, которая вам посоветовала? Что она сказала вообще? Как это было? Расскажите, ведь это важно. Вот как это произошло?
4: Она сказала, что есть одно необычайно невероятное радио.
2: Вот. А синоним мы должны догадаться.
3: А мы догадались,
2: какой.
3: Синоним, ну, но главное, что так. И дальше как это было?
4: Вот, от которого сносит крышу, и лучше долго его не слушать. Вот. Я потянулся потихоньку, начал вот сначала по маленькой дозе, по чуть-чуть.
3: И сейчас прекратили совсем, да?
4: Да, потом был долгий период, там завязка легкая, ремиссия, вот вы мне напомнили, опять хотите меня подсадить.
2: Но у нас есть два типа, так сказать, вот вектор один, это начинают с маленького, потом все дольше, дольше, дольше, и 24 часа в сутки. И наоборот, человек открыл его, слушает сутками, потом как-то меньше, меньше, меньше, и как-то вроде забыл про нас совсем. Но мы напоминаем таким, чтобы они снова двигались в противоположном направлении.
3: Да, мы рады любой поддержке, и когда человек говорит, что слушает нас полгода, а радио существует уже почти 20 лет, сколько, то значит еще много открытий у вас по отношению к нам. Мы очень рады, что вы у нас такой молодой слушатель. А то уже многие, знаете, кто начинал слушать, уже постарели, уже...
2: Уже дети выросли тех, кто нас слушал, вот так даже. Поэтому вы новобранец-новичок, вы новичок.
4: Окей.
3: Хорошо. Что-то вы скуксились.
4: Нет, я не скуксился, меня просто дама сердца здесь снимает на видео, потому что я очень давно ждал, когда мне позвонить Чапыльдук.
3: Так вы еще и ляпнули тут про Алену какую-то, которая вас подсадила. Сейчас вам предстоят разборки. Понятно.
4: Нет, там не предстоит. Там деловые отношения в основном.
3: Ага, ну хорошо.
2: Нет,
3: ладно.
2: Но звук, если звук с картинкой, вы должны какие-то, я не знаю, сделать подкрепляющие, какие-то акробатические, может быть, принять позы, какие-то...
4: Несколько было подготовиться, был не готов, я бы, может быть, там как-нибудь сальто и сделал бы.
3: Не, ну мы звонили, вы видно, что вы спите, поэтому на картинке все понятно, мы на многое не претендовали.
2: Так на этой фотографии это было где вот все-таки конкретно? Вы так вот у стеночки вроде бы, и в то же время на травке, и вот что это было? Придорожье или у речки?
4: Нет, это был вокзал в Васильевке, в поселке. Мы вот как-то с корешем решили... пройти кругом все населенные пункты там нашего сельского поселения.
3: О, как.
4: Ну, основные.
2: На Псковщине,
3: да? На Псковщине. В остров-то ездите часто?
4: В остров? Ну, бываю в острове, да, иногда.
3: Ну, как там?
4: Ну, как? Как в острове? Мосты.
3: Да. Красиво.
4: Мы вот снимали хороший фильм «Остров Рериха» от Эхо Псковы, может. Большой там
3: наказ. О!
4: Да, год назад.
3: Ну вот, когда мы слушаем, как говорят, и что из себя представляют наши драгоценные радиослушатели, всегда становится приятно и радостно. Ну, вот, так что очень приятно, что вы таков, какой
2: вот
3: вы
2: есть. Вот такой он наш слушатель Даниил.
3: Из Пскова, который хочет в Ростовскую область.
4: Да, но работа не позволяет много ходить.
2: А с Чепыльдука он хочет на какую-то другую станцию переключиться.
3: Хочет переключиться, но никак не позволяет ему. Совесть.
4: Нет, я переключился со временем. Я вот как-то очень долго на работе его слушал на колонках. И мои коллеги по офису, они неоднократно делали мне замечания.
3: А, вот что все дело.
2: Ну, не смеем, так сказать,
3: Берегите, да, больше задерживать.
2: Да, но оставайтесь с Чепыльдуком. Мы будем рады, нам приятно, что есть такой у нас
4: спасибо вам большое.
2: Даниил.
3: Да, спасибо, Даниил, всех благ.
4: Спасибо.
2: Пока.

0: Quindi è triste.
1: Mi sono sbagliato.
2: Прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: Les passagers à destination du paradis sont priés

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым. Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
1: Коктейль «Сучий потрох». Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» 100 граммов. Шампунь «Садко Богатый гость» 30 граммов. Ризоль для очистки волос от перхоти 70 грамм. Средство от потливости ног 30 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых 20 граммов. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов, подается к столу. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. Коктейль «Сучий потрох».

0: В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.
1: Young strangers in a strange land, wanderers in a vast and unknowable universe.

0: Ocean. Хорошая песня, но, увы, очередной сеанс внедрения в личную жизнь по многочисленным заявкам. Конкретно по одной заявке. На данный момент заявка чья?
1: Многие слушатели просят прервать музыкальный эфир какой-нибудь болтовнёй. Поэтому мы решили позвонить в Дубай.
2: Надо карточку, 2 минуты.
1: У нас 2 минуты.
0: На Дубай 2 минуты.
1: На Дубай 2 минуты. Ну, хотя бы поздороваемся. Да. Спросим, какая погода.
0: Алло.
1: Алло. Не годится это нам.
0: Дубай так, немножко
1: тогда мы...
0: пролетает.
1: Давай в Уфу позвоним.
0: Нет, не вижу препятствий.
1: Но это свежие заявки. Человек обнаружил чапельдук буквально на днях.
0: Гость из Уфы.
1: Алло. Алло.
3: Да-да-да.
1: Уфа.
3: Уфа.
1: Гость, здравствуйте.
0: Это Уфа.
1: Чапельдук беспокоит.
3: А, здравствуйте, Чапельдук.
1: Давайте быстро нас развлекайте, что-то такое нам говорите интересное.
0: Мы сегодня ограничены во временных.
1: Во времени, очень плотненько общаемся, быстро.
0: Как давно обнаружили Чапельдук?
3: Остин, только у меня сейчас музыки под рукой нету, потому что стою на улице, жарю шашлычок. Могу напеть песенку, как вам?
1: Давайте. Нет, давайте
0: я предлагаю послушать, как шашлычок жарится.
1: Шкварчит.
0: Шкварчит, очень точно.
3: Шкварчит, да, пожалуйста, слушайте, как оно шкварчит.
1: Так.
3: О. Слышно?
1: Немножко, да, удары шампура.
0: Что жарите?
3: Мы мясо жарим, свининка.
1: Из какого животного? Свининка, ага, понятно. Так.
3: На гриле.
1: Ага. Ну и напойте что-нибудь, переворачивая шашлычок, такое мурлыкое.
0: Пока жарился хряк.
1: А мы будем слюнками тут истекать.
3: Совершенно.
1: Ага.
3: Когда выпадет первый снег, я приду по твое окно, но не песню тебе подарю, не стихи, прочитаю, но надолго.
1: Ну что, такой формат, шансон на радио Чапельдук такой у нас.
0: Пока жарился хряк.
1: Настроение-то хорошее, да, там.
0: Как давно с нами? Какие пожелания, претензии?
3: Ой, да никаких претензий на самом-то деле. Всегда слушаю ваше радио. Нахожусь просто в прекрасном настроении. Все замечательно. То есть я считаю, что вы вообще самые лучшие, самые пилые из всех возможных, наверное, радиостанций.
1: Ой, ну мы, конечно, не для этого звоним, но
0: спасибо.
1: Все равно приятно, да.
0: Но приятного аппетита.
1: Всей Уфе привет. Да?
3: Ага, спасибо.
1: И еще вас, когда у нас тут вот на аккаунте побольше будет на карточке средств, мы подольше с вами побазарим, а вы что-нибудь более еще существенное сготовите там на шашлычнице.
3: Хорошо, подготовлю.
1: Ну все, мысленно с вами.
0: Все, обнимаем.
1: Приятного аппетита.
3: Ладно, пока. Все, спасибо, до свидания.
1: Пока. До свидания.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио Чип и Дук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чип и Дук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chippledook Radio.
3: На радио Chippledook. Здравствуйте.
4: В студии радио Chippledook Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
3: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
4: 4 декабря.
3: Справедливая Россия 13,22%.
4: ЛДПР 11,66%.
3: КПРФ ли 19,16%.
4: Яблоко 3,3%.
3: Единая ли Россия 49,54%.
4: Патриоты России правое дело меньше 1%.
3: И правое ли дело
4: процента?
3: Разговоры о повышении ли
4: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
3: Протеста ли?
4: Однако поздний.
3: Поздний?
4: Выход на пенсию может ли, простите, способствовать сохранению?
3: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
4: Доказывают ученые ли?
3: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
4: Произошел? Незначительный?
3: Да и Facebook ли?
4: Сбой в работе системы безопасности?
3: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
4: В результате чего скрытые?
3: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
4: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
3: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
4: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
3: И в числе ли жертв оказался он?
4: Ой ли!
3: Не знаем, не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
4: Все новости?
3: Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: Или не с вами. В студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина.
3: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии.
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Фраза дня. Путь человечества к счастью заплеван через левое плечо.

аплодисментами проводили британского тупильщика, лауреата премии Котсвольского полицейского участка за уменьшение хулиганства и грабежей с применением колюще-режущих предметов Сэмюэля Баскина. Попрощаемся и мы, дорогие радиослушатели.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио Чипльдук.
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэш-бастере «Central Suit» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Хейл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивы с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на Ист-Мохито с Бульваре, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов забулявшую после последней Грэмми вокалистку Даддлс Чикону Фэй Коблинж. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Мисимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда, велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Порк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олд Бой». Пятерых зачинщиков и драчунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, некто Роморков пишет. В Бельгии, в Германии и Румынии заставляю друзей поддерживать Чипальдук в жизни. То есть в эфире. По скриптум, вы мне уже когда-то давным-давно неожиданно позвонили.
4: Интересно узнать, какими он средствами пользуется, чтобы принудительно вот...
3: Вот это мы и узнаем сейчас.
4: Мне кажется, он в сплетках.
5: Алло?
3: Алло, радио Чипальдук беспокоит вас.
5: О, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А как-то прям алло. Даже у вас изменился голос даже.
5: Приятно вас слышать.
3: А где вы из вышеперечисленных стран? Бельгии, Германии, Румынии. Где вы сейчас?
5: Сейчас прямо в Германии, в Берлине.
3: Прямо вот в Германии, прямо вот в Берлине?
4: Класс.
5: Прямо вот в Германии, прямо вот в Берлине.
3: Прямо нет слов.
4: В какой части? Восточной или западной?
5: А вот я не знаю точно.
4: Ага.
5: Мне кажется, что, скорее всего, в восточной.
3: А вы на улице или в помещении?
5: Я дома, в помещении.
3: Дома? А из окна что видно?
5: Восточное.
4: Восточное что-то или западное видно?
5: Из окна что видно? Видно соседей.
3: Соседи напротив? Что они поделывают там?
5: А кто-то там сидит, смотрит, наверное, телевизор.
3: И ждет нашего звонка. Может, мы им позвоним? У вас нет их телефона?
5: Нет. Может, позвонить поэтому, как по домофону?
3: По домофону? Это вы потом им перезвоните и напугаетесь.
4: А вы давно не знаете, в какой вы части живете? Восточной или западной?
5: А я уж сейчас уже узнал, в какой части. Восточной.
3: Но он посмотрел на востоке. Восходит солнце у него сейчас там.
4: А, у него там есть подсказка какая-то. У него там кто? Кто у вас там вообще всем вам рулит?
5: В смысле, чем? Кто?
4: Ну вот кто-то же вам подсказал, что вы в восточной части.
5: А, ну это друзья, у которых я остановился.
3: А они немцы или бельгийцы или румыны?
5: Не, они это румыны.
3: Румыны. А мы с вами когда общались, вы что делали? В пробке стояли или танцем учили или язык преподавали?
5: Когда-то вы меня...
3: Вот мы пытаемся воссоздать.
5: Я вспоминаю, что вы мне звонили.
3: Ну, вы языки учите или вы танцуете, художественные языки. Постановки делаете?
5: Нет, языки.
3: Языки.
4: И сколько у вас уже на счету?
3: Или во рту?
5: Ну, сколько на одной руке пальцев? 5.
4: Ну, у Карлсона 4, допустим, было. Хорошо, 5 пальцев на руках, 5 языков.
3: Ну,
4: так,
3: рука
4: значит...
3: не последняя, так что еще он еще разовьет тему.
5: Да, все еще впереди. Еще одна рука есть, свободная.
3: Ноги там пойдут.
4: Понятно, немецкий, английский, русский, еще каких-то 2.
3: Ну, румынский.
4: А, румынский точно.
5: Французский.
4: Румынский.
5: И румынский. Румынский.
4: Класс. А начали когда изучать вообще? Вот просто интересно. Когда все началось у вас?
5: Мне, наверное, еще со школы, еще с первого класса.
4: Ну, естественно.
3: А скажите нам что-нибудь на любом языке.
4: Да, вот как такое? Будет на румынском «идиот»?
5: На любом языке? «Жем букуику те Чипальдук».
4: Так, я люблю Чипальдук. А как будет?
3: Первый, второй, на втором языке?
5: На втором, на английском.
4: Да.
5: Давайте на румынском, я скажу.
3: На румынском, мы ждем.
5: И респонсабилитат, и не лимитат.
4: Это вы что хотите еще, могли подожди, сказать?
3: Я не успел. Еще разочек.
5: Так, Чипальдук ку и респонсабилитат, и не лимитат.
4: Он придумал сейчас, не лимитат,
3: нет,
4: а респонсабилитат.
3: Это вот как раз неограниченная безответственность.
4: Это понятно. Но чем румынский хорош? Что хочешь, городи, и проверить никто не может. Так что румын наш слушает, конечно.
5: Не обязательно.
4: Ну, понятно.
3: Ну, а румынская диаспора в Берлине велика? Или она больше в Бухаресте? Или где?
5: Мне кажется, что не такая. Самая большая, скорее всего, в Италии, в этом. В Милане, в диаспоре, в Германии не такая же самая проявленная и активная.
4: Ну, а ваша где вообще стоила?
5: Ну, сейчас...
4: Вы где базируетесь? Вы вот сейчас у друзей живете в Германии. А что вы поделываете?
5: Да.
4: И
3: где собираетесь закорениться?
5: Ну, сейчас ничего не поделываю.
4: Прекрасно.
5: Закорениться, скорее всего, хочу во Франции окончательно. Так, пока сейчас рассматриваю.
4: А по профессии вы как вариант. Рассматриваете? Вот что вот вы делаете?
3: Учитель, наверное.
5: Ну, вот сейчас... Ну, сейчас хочу начаться писаниной.
3: Писаниной как писатель? Знаю, или как такой служащий в фирме?
5: Копирайтер, скорее всего. Копирайтер. Копирайтер.
4: Ну что же, как-то интересно у вас складывается вот все по-разному.
3: Ну что там немцы в окне напротив делают? Так же скучно сидит или что-то изменилось там?
5: Ничего не изменилось.
3: Может, он варит сосиски в чайнике? Вот нам дали рецепт. Нет?
5: Не видно, не видно. Вот пытаюсь посмотреть, не видно. Вот пойду сейчас и постучусь ему в эту дверь. Скажу, что его за ним подсматривает агент Чипельдука.
4: Прекрасно. Я думаю, что это может совершенно неоднозначно окончиться все после такого. Ну что, агент Чипельдука окончил свою работу в Восточной Германии. Желаем вам зайти на площадь и пожать. Там Маркс с Энгельсом сидят в обнимку.
3: Где это?
4: Есть на площади.
3: Александр Плац?
4: Да, на Александр Плац. Зайти на Александр Плац.
5: Плац.
4: Они там сидят, Маркс с Энгельсом.
3: На плацу.
4: Да. Фотографируйтесь с ними и пришлите нам на форум.
5: Договорились. Challenge accepted.
4: Отлично.
5: Приятно вас было услышать. Спасибо, что вы позвонили.
4: Аналогично. Покедова.
5: Всего доброго.
3: Счастливо.
5: До свидания.
3: До свидания. Пока, будем следить за вами дальше. Пока.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплидук. Обратно мы самые первые.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапльдук.
2: I think that if you love somebody for who they are, then they are that to you already. You know, it's sort of, it doesn't matter what someone looks like. If you are in love with somebody for the right reasons, and if you accept them for who they are, they probably already look like that Prince Charming to you, you know, because beauty is in the eye of the beholder, but also people find different things beautiful. So I think, yeah, I believe that love does transform, maybe not physically to others, but certainly to your heart, it does.
1: Cameron Diaz, на радио Чапльдук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: В течение месячника юбилеев радио «Чиппельдук» мы повторяем некоторые из поздравительных звонков. А сейчас мы пытаемся дозвониться Борису. Борису, Боре, Голику, который один из наших тоже авторов-диджеев, новоиспеченных. У него стаж небольшой, его сейчас нет с нами в студии. Вот.
3: Он на гастролях, он же музыкант.
2: На гастролях, музыкант, да. И он финалист шоу такого, в котором необычные люди делают всякие сумасшедшие вещи. Боря, ты с нами?
4: Да, так точно.
2: Поздравляем тебя с юбилеем радио «Чиппельдук» нашим любимым.
4: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо.
4: Я тронут.
2: Ага. Скажи, пожалуйста, а ты можешь нас поздравить вот креативно? Как вот ты умеешь поздравить задом наперед? Вот я, например, буду сейчас говорить какие-то фразы, поздравлять себя, а ты их переводи вот на этот понятный всем более язык. Ну, более понятный. Давайте, я буду непонятно говорить, вот, например. Дорогое радио «Чиппельдук». Сердечно поздравляю. Наше любимое радио.
3: Анштейбрис мне там.
2: С десятилетним юбилеем первого выхода в эфир.
4: Рифе вадахы ваварве мейлебу ментелитисиц.
3: Мне понравился ментелитисиц.
2: Ментелитисиц,
3: да.
2: Мы все записываем, да. Потом это расшифруем, воспроизведем в другую сторону и проверим.
3: Ну и желает, что
2: желаем. А желаем, ну, например, давай мы что желаем?
3: Неиссякаемого, должно смешно выйти, неиссякаемого творческого потенциала.
2: И неиссякаемого бюджета.
3: Да, и неиссякаемый...
2: Желаю
3: да.
2: неиссякаемого творческого потенциала.
4: Алайс, не повышу, в маялыш,
3: вот, хороший.
2: Да, и неиссякаемого бюджета.
4: Ух ты, а ты жду, а в якосинь.
2: Нет, надо длинные фразы.
3: Ты
2: он
3: думаешь?
2: Тогда собьется, во-первых.
3: Не, он не собьется.
2: Не собьется?
3: Да. И чтобы Борис Голик часто звучал в эфире радио «Чиппельдук».
4: Сейчас точно собьюсь. Куда лепишь, Айдар, Рифе, влащу за цач, кирок сырев
3: больше.
4: Больше,
3: да.
2: УАВ. УАВ. Это я сказал вау. УАВ. Больше я задом наперед не умею произносить. Нет, ну Кудльпич тоже мы знаем. Кудльпич это мы
4: так.
2: Ага. Ну что, вот это с нами Боря, наш голос тоже, наш Чиппельдука, который, к сожалению, сейчас, или к счастью, в командировке там халтурит, чесом занимается каким-то.

0: хороший музыкант и остроумный человек.
1: Спасибо, ребята. Я с вами, люблю вас всем сердцем и неиссякаемого вам бюджета.
0: И это как уже мы поняли. Это вот мы точно поняли. И это все поняли, главное. Скажи еще раз. Скажи еще раз.
2: Наоборот, да.
0: Скажи вот наоборот. Неиссякаемого бюджета радио Чапельдук. Вот скажи.
1: Вот для пищи, Айдар, а ты жду, а вот кища и... А, сейчас неиссякаемо, вот сложное слово. А моя кища.
0: Вот, а мы скажем троекратное...
2: Большого-большого просто, хотя бы.
0: Троекратное ару. Это ура.
1: Ару.
2: А троекратное это...
0: Орём.
2: Ну пусть Боря скажет троекратное.
3: Нет, почему, неиссякаемо.
0: Как троекратное?
1: Янтарка Йорт.
0: Вот.
2: Ару.
0: Да. Друзья, это поздравлял нас и себя.

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.
1: Бом, диди, бом, бом. Бом, диди, бом, бом. Бом, диди, бом, бом. Бом, диди, бом, бом. Бом, диди, бом, бом. Бом, диди, бом, бом.

0: радио Чип и Дук. Пока не догонят.
1: Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчулёнец. Я надеюсь, что вы уже узнали меня. Ну, а сегодня у нас гость. Как всегда, интересный, необычный, доцент, доктор технических наук, кандидат философских наук, академик Академии естественных наук, главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Евгеньевич. Да. Не так много у нас с вами времени, поэтому давайте пройдемся по тем вопросам, которые нам прислали слушатели.
3: Да.
2: Итак, доллар упадет или нет? Ваше мнение, если да, то, ну, объясните, пожалуйста, почему вы так считаете?
3: Ну, упадет ли доллар? Я часто, как эксперт, мне приходится сейчас слышать этот вопрос, поэтому, конечно, упадет. Ну, мы, если мы оглянемся, посмотрим на сегодняшнюю экономическую ситуацию, обстоятельства окружающие, поэтому, безусловно, упадет, с одной стороны. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, опять-таки, если мы видим... Вот сейчас по кривым, вот вы видите, я, к сожалению, могу слушателям показать, вот графики, да, и волатильность учитывая, да, и риски все, и то, что вот голубые фишки на прошлой неделе, так сказать, что происходило. Поэтому, конечно, он укрепится.
2: То есть укрепится. Он укрепится.
3: С одной стороны, он упадет, да, но с другой стороны, он укрепится. Да.
2: Спасибо, но это... просто такие важные вещи, которые... Такой у нас блиц. Будет ли...
3: Да.
2: Глобальное потепление. Вот на планете,
3: глобальное потепление тоже популярный вопрос. Да. Понимаете, с одной стороны, конечно, глобальное потепление будет, это налицо. Мы видим его по происходящим событиям, вот и катаклизмам всевозможным, да, это нельзя не видеть просто, это даже невооруженным глазом.
2: Нет, поэтому, ну, да, конечно, глобальное становится теплее,
3: потепление будет,
2: видим,
3: да.
2: Ощущаем это на себе.
3: Но с другой стороны, понимаете, потому что бывало уже неоднократно в истории временные флуктуации, вот эти температурные. И даже в те эпохи, в ледниковый период,
2: если мы посмотрим
3: по графикам, да, то никакого глобального потепления не будет, конечно. Конечно, не будет, с другой стороны. То есть, вот так я вам отвечу.
2: Сейчас сложная такая обстановка в плане товаров, услуг и вот лекарства.
3: Да,
2: вот нужно ли покупать лекарства впрок?
3: Да. Ну, я вам скажу, например, вот ференганон. С одной стороны, конечно, я бы сказал, что, конечно, нужно запастись, обязательно нужно купить.
2: Вне зависимости от срока действия.
3: Вне зависимости, да, конечно, с одной стороны.
2: Ага.
3: Вот, но с другой стороны, понимаете, поставки, конечно, возобновятся, ага. И дефицита не будет, и поэтому, конечно, не надо запасаться.
2: Угу.
3: Не надо.
2: Ну что же, спасибо, это все важно, и главное, что мы быстро получаем ответы на интересующие вопросы.
3: Пожалуйста.
2: Вот еще... Такой неожиданный вопрос. Вот обида. Вот человек обиделся один на другого. Надо прощать. Вот. Или все-таки
3: нет? Я понимаю, я понял ваш вопрос. Конечно, с одной стороны... обиду надо прощать. К этому нас призывают, так сказать, и мудрые книги, и мудрецы все, и жизненный, и житейский опыт, конечно, нас учат, что, конечно, надо прощать.
2: Надо прощать, уметь с одной учиться стороны. Прощать.
3: Да, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, когда, если ты простишь, то ты обречен на повторение этого негативного опыта, и ничего не изменилось, понимаете, и это жизненный наш, этот же опыт нам подсказывает, что, конечно, не надо прощать. Это с другой стороны. Поэтому вот так вот я
2: вот, отвечу. Честно говоря, я так приблизительно и предполагал, а вот это уже, опять-таки, вопрос из медицинского порядка. С детства мы помним гланды. Вот есть эти гланды, аденоиды. Вот надо все-таки удалять.
3: Да.
2: Вот уже, наконец, можно поставить точку в этом вопросе? Надо удалять
3: родителей.
2: Гланды или нет?
3: Да, я понимаю, это тоже очень популярный вопрос. Понимаете, конечно, с одной стороны, надо... Ну, извините, я в переносном смысле с одной стороны, с обеих сторон. Но с одной стороны, гланды надо удалять. Потому что это, знаешь, рассадник, в общем-то, инфекции.
2: Инфекции, прежде всего.

0: Не машину, вот спрашивают, машину нужно покупать отечественную или зарубежную? Вот
1: тоже я вам скажу, все моменты, не так просто, да. Все не так линейно, понимаете, вот это
0: как-то
1: вопрос.
0: Можно
1: как
0: конкретно ответить, да?
1: Да, я вам скажу так, чтобы вот как бы не было никаких вопросов. С одной стороны, конечно, машину надо покупать зарубежную, потому что
0: она надежнее, да?
1: Она надежнее, да, меньше проблем с ремонтом, она реже ломается.
0: Да.
1: Ну, приятнее в определенных смыслах, наш автопром пока еще не придали до конца все эти проблемы.
0: Да,
1: поэтому,
0: вот
1: конечно, на зарубежный. Но с другой стороны, понимаете, с отечественной проблемой меньше проблем.
0: И большая
1: доступность запчастей, они дешевле. Да, это наше. Но мы здесь живем. Почему поэтому ездить на зарубежную машину? Поэтому, конечно, надо покупать отечественную.
0: Угу, спасибо огромное. Быть или не быть, вот такой, казалось бы, банальный. Но, тем не менее, важный вопрос... тоже нам не один слушатель
1: знаете, тут
0: задает.
1: Так я скажу. Это мое личное мнение.
0: Угу.
1: С одной стороны, быть. Ну, о чем
0: мне кажется,
1: говорим?
0: Все-таки, с одной стороны, не быть, вот многие говорят.
1: Нет, это с другой стороны. А с другой стороны, получается, вроде не быть. И вот здесь, конечно, каждый решает для себя. Поэтому я отвечу так, если вот для простоты, для прямоты. То есть, с одной стороны, быть, конечно. А с другой стороны, безусловно, не быть.
0: Вот. Спасибо, да.
1: А вообще, даже если вот так мудро, то я бы так сказал, вот немножко быть, немножко не быть.
0: Да, в чем-то быть, в чем-то не быть.
1: Да.
0: А вот уже теперь мы... Вечереет у нас, и слушатели спрашивают завтра, вот какая будет погода, вот дождь.
1: Ну, здесь я не возьму на себя ответственность, я выражу мнение от нашего вот экспертного совета, мы все эксперты собираемся, часто советуемся, все очень более опытные люди есть, чем я, но они обычно, мы соглашаемся. Вот. Поэтому завтра, если вы спрашиваете, будет ли дождь, да?
0: Да, вот этот вопрос.
1: То есть, с одной стороны, мы видим вот и облака, и просто, ну, невооруженным глазом мы смотрим в окно и видим, что, конечно, будет дождь, и, конечно, надо брать зонтик. И вот мы видим, так сказать, по карте, безусловно, конечно, будет дождь. Это мнение экспертного совета. Но, с другой стороны, мнение этого же экспертного совета, она говорит о том, что вот этот антициклон, который идет сейчас из Восточной Сибири, и он, смешиваясь вот этими массами, подпирающими из-под брюши вот этого вот из Средней Азии, он вызовет, так сказать, там определенный отток этих масс, и дождя, конечно, не будет. Вот, с другой стороны, его, конечно, не будет. Вот так, если меня поняли правильно.
0: Огромное спасибо.
1: Да.
0: Главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, и
1: Академик Академии естественных наук.
0: Да. Ну, я уж не стал все перечислять, поскольку регалий очень много.
1: Да.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Да, я спешу дальше, потому что вопросов
0: уверен,
1: много.
0: Что многие...
1: Хочется людям как-то всегда помочь, прояснить какие-то вопросы, дать ответы.
0: Получили,
1: и делиться своими знаниями, и чтобы просто все в туне не пропадало, помогало людям нам с вами жить.
0: Дорогие друзья, до новых встреч. Это была программа «Встреча с интересным человеком». И ваш покорный слуга.
1: У меня, в свою очередь, к вам вот вопросы. Домашний вопрос тоже всем слушателям. Все-таки вот такой каверзный вопрос. Курица или рыба?
0: Вот, вы знаете, позволю себе не отвечать на этот вопрос, чтобы, так сказать, в следующей нашей встрече мы могли с него начать, поскольку не обладаю таким полномочиями.
1: Зовите, с одной стороны, с удовольствием приду, с другой стороны, может, и не приду, или без удовольствия.
0: Ну, конечно, ведь все-таки многие, кто хочет вас пригласить на программу.
1: Как получится, да. Жизнь непредсказуема, и она многомерна, нелинейна. И вот в этом вот высшей мудрости, да, вот я скажу как эксперт.
0: Спасибо вам большое.
1: До свидания.
0: Удачи и до новых встреч.
1: Всего хорошего. We'll be right back.

On his swack, he mally ponce. I honestly think I'll be sick.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашенский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Футболист клуба российской премьер-лиги «Луч энергии» осознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КОДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
3: Какой клуб?
2: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Ческе Нови».
4: «Ческе».
2: «Ческе Нови».
4: «Новини».
2: Блин.
4: «Ческе Новини».
2: Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств и национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
4: Все?
2: Все.
1: Quick News на радио Чипридук.

В эфире радио «Чип и Льдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: прямые включения на радио Чипльдук.
1: Город Ухань, провинции Хубэй. 2014 год. 17 часов 23 минуты. Поимка Нисуна, расхитителя народной собственности, на заводской линии по производству китайских смартфонов iPhone 5C.

0: 好痛，好痛！
1: 就是，想痛。

0: the mode. Fine.
1: Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О, как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Кофе вам пакетики?
2: Да не
1: надо. Пакетики у нас
3: есть. Так, внимание, дорогие друзья. Значит, мы с Кириллом и с Константином находимся в самом важном месте Москвы. Да, это самое важное место Москвы, как вы знаете, это Кремль. Но это Кремль. Да, какой? Это Измайловский Кремль. И здесь находится тоже замечательное место, блошиный рынок, так называемый вернисаж. И здесь куча вещей, которые нам очень нужны. Да, нам очень нужно множество вещей. Вот кружевное женское белье старинное, какие-то, значит, чашечки, шкатулки, безмен для взвешивания. Мы должны взвешиваться регулярно. Кассеты старые, аудио. Что еще интересного?
4: Здесь так много. Скорее нужно выяснять, что здесь нет. Вот давай
3: часы.
4: Подумаем, что здесь
3: нет. И все
4: нет.
3: Это нам нужно.
4: Конечно.
3: И мы не можем. У нас острый дефицит. Поддержите радио Чипльдунг, чтобы мы могли,
4: кстати,
3: купить вот эту
4: трость,
3: вот этот клубок. Нет, здесь мы искали, здесь есть все, кроме Чипльдука. Вот хотя бы старый, подержанный, всего здесь нет.
4: Поэтому, чтобы вот, мы могли...
3: Вот серебро, вот какие-то звуки.
4: Пластинки, смотри, пластинки.
3: Вот, пластинки, виниловые, огромная коллекция. И мы не можем себе вот позволить купить этого Криса Дебурга, Энди Уильямса, Джонни Кэша. Нам нужна поддержка.
4: Поддержка нужна.
3: Поддержите, друзья, потому что мы не можем без этого жить.
4: О, Костю нашли. Вот Костя.
3: Костя, что еще нужно нам на радио Чипльдунг, и мы не можем себе позволить? Вот флягу вот эту, да?
5: Да, но она какая-то объеденная чем-то, молью.
3: Ну ничего, нам сойдет. Мы будем чай в ней приносить.
5: Нет, конечно.
3: Хороший заваренный.
4: Да, здесь есть постоянные такие продавцы, которые, кстати, не в лапках, не с... Они как бы ходят. Ходят и продают, и кричат, что они продают.
6: А вот здесь один
4: известный человек очень, он продает клей-момент. Он говорит, клеит все, кроме разбитых сердец. Клеит все. Также он продает батарейки. А сезонно, зимой, он продает почтанки. И он говорит, батареек нет, все, почтанки. Новые почты, 100 рублей.
3: Друзья, нам очень нужны подштанники и батарейки, чтобы вставлять батарейки подштанники, чтобы мы грелись в зимний период. Потому что нас выгонят из студии, мы окажемся на улице. Поддержите радио Чипльдунг. Это лампа. Не ультрафиолетовая, она ультракрасная какая-то, да? Тоже нужна какой-то медведь. Вот эти вот пупсы, они пищат? Нет, все это нужно, друзья. Здесь роскошество. Вот ложки хохломские. Мы чем-то должны есть на Чипльдуке. Мы не можем их купить даже пару ложек. Или играть на ложках. Чемодан вот этот замечательный, коричневый, из дермантина. Такой вот замечательный.
5: Человек с бородой, который все время говорит мухоморы-кальвадос. Я не знаю, как мухоморы, но то, что он кальвадос точно продает, это какой-то самопальный.
3: Понятно. Какие вещи, какие-то замечательные. Вот шкатулка. Да. Вот такая пишущая машинка. Нам же нужно печатать тексты для новостей, для наших штук. И мы не можем ее себе позволить. Друзья, поддерживайте.
4: Мы здесь заставимся, идем дальше.
3: Все, идем дальше. Огромная территория, и мы не можем... Друзья, нам нужна ваша поддержка.
4: Сегодня игру и приключения на Луне, настольную игру прикупил.
3: Да, в долг Кирилл взял, чтобы купить такую вот любимую.
4: Товарищи, поддерживайте радио Чипльдунг, иначе мы накроемся медным тазом, который здесь продается в огромном количестве. Подожди, тут абу дают.
3: Мы сначала купим этот таз, поддержанный 19 века, потом мы им накроемся. Все, друзья, спасибо. До новых включений из Кремля в Измайлово. Поддержите радио Чипльдунг. Подробности, как всегда, на сайте 4duk.ru.

0: Замечательный
1: хоккейный
0: звонок,
1: клуб
0: когда
1: Ростов,
0: мы, когда мы звонили слушателю, он в этот момент находился на хоккейном матче, проживая в городе Ростов, естественно, болея за клуб хоккейный Ростов.
1: Который в этот момент играли с ямальскими...
0: С ямальскими
1: стерхами.
0: Стерхами.
1: Стерхами, да. И мы как-то запали на эту команду ростовскую и регулярно держим связь, очень интересуемся и болеем за них.
2: Ну, вообще, у Ростова мало шансов с ямайскими. Я не знаю, выиграли или не выиграли, потому что на Ямайке вообще у них зимние виды спорта очень развиты, они прям очень сильно...
0: Особенно, особенно бобслей.
2: Там...
0: Первое место. На позитивной ноте предлагаю сворачиваться. Спасибо огромное.
1: Давайте,
0: вам. Оставайтесь с нами.
2: Спасибо, неожиданно.
0: Пока.
1: Пока.
2: До свидания.

0: Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук.
1: Радио
0: Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Радио
0: с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук.
2: Взрослая неожиданность.
0: Чипльдук.
1: Радио
0: Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Радио
0: последнее творческое объединение. Чипльдук.
2: Радио
0: взрослая
2: дук.
0: Неожиданность.
2: Радио
0: Чипльдук. Чипльдук.
2: Радио
1: пока не догонят.
0: Радио Unlimited.
1: Товарищи,
0: последнее
1: Чипльдук.
2: Творческое объединение.
0: Радио
1: Чипльдук.
0: Радио
1: Чипльдук.
0: Чипль
1: будет.
3: When

And so tonight we say, hip hip, chin chin.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: листая страницы русской классики. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1. Читает дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.
1: Bien, mon prince. Je n'ai lu que ne sont plus que des apanages des поместья de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de ces antichrists, ma parole, je crois, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon vénérable. Qu'on vous dit, ну, здравствуйте, здравствуйте, je vois que ne je vous pas peur les mois. Садитесь и рассказывайте.
0: В программе «Листая страницы русской классики» отрывок романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» прочел дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.

Эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная. Артур Миллер.

Радио Чиппендук. Ужасно.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: книжка поезії на радіо Чіпльдук.
1: Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі-ам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-ам-зам-зам, арамі, арамі, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-ам-зам-зам, арамі, арамі, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-ам-зам-зам. Это модный танец арам-зам-зам для мальчишек, девчонок, их пап и мам, для господ и дам, и их пап и мам, for gents and ladies, и их мелких бэйбис, красивых, влюбленных, солнцем опаленных, зноем утомленных, морем просоленных. Мы всех друзей сегодня соберем, и вместе с вами мы танцуем и поем. Это модный танец арам-зам-зам. Его знают здесь и его знают там. Ахмед, Магомед, Арсен и арам-зам-зам. Гули-гули и чиксы танцуют. People hi, people welcome. Шалом, бонасера, салям алейкам. Here comes the party и арам-зам-зон. So come on everybody, let's sing that song.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Зам! Зам! Зам! Зам! Зам!
2: Арам!
0: Сигналы точного времени передавал зам главного редактора Арам Ильич Епихин.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, позвоним-ка мы некому Константину Константиновичу, и его саженцы очень ждут вашего звонка.
3: Сумасшедший.
2: А история, как я припоминаю, такая, что человек заводит музыку для своих саженцев, деревьев, которых он выращивает, и даже провел туда какую-то специальную линию, чтобы слушать наш Чапельдук.
3: В общем, видимо, он пробовал разные музыкальные станции, и только наша
2: и
3: станция
2: вот ему подошел,
3: смогла,
2: да,
3: способствовать росту саженцев.
4: Алло.
2: Добрый день, а можно ли Константин Константинович услышать?
4: Сейчас, одну секундочку.
2: Пожалуйста.
3: Он в оранжерее.
2: В оранжерее, сейчас пока дойдет.
5: Да, слушаю внимательно.
2: Константин Константинович.
5: Угу.
2: Здравствуйте. Далеко ли вы от ваших саженцев?
5: Ой, здравствуйте, я нет.
2: Близко?
5: Они соседние.

0: у коров увеличивается удой,
1: так,
0: когда они слушают классическую музыку. Но так как я подумал использовать это на своих саженцах, но так как я не очень люблю классическую музыку,
1: так,
0: вот, и я долго и долго нудно искал хороший контент, качественный, интеллектуальный и нестандартный. Остальные интернет-радиостанции, которые попадались мне раньше, не предоставляли ничего. Это будет было либо ужасно глупо квадратная электроника, либо вообще непонятно что.
1: Так.
0: Вот. И все-таки я каким-то образом попал на вас, и теперь, в принципе, у меня урожай увеличился.
1: Отлично. Урожай чего? Они плодоносят у вас или что?
0: Ну, как вам сказать?
1: Или это травка, может, как...
0: Нет, это провокационный вопрос. Давайте просто называть их саженцами.
1: Саженцы. Ну да, что ж, хорошо. Скажите, а не мешает ли вот какой-то текстовый контент? То есть вот они больше откликаются на музыку, да?
0: Я думаю, что больше на музыку все-таки. Но, ага, тем не менее, с вашими текстами, ну, как вам сказать? Тут я даже и не знаю. Скорее всего, эта тайна будет покрыта завесой тьмы.
1: Понятно.
0: Мы никогда не узнаем правду.
1: Понятно.
2: А что, если саженцы с помощью нашей радиостанции, привыкшие у Константина Константиновича к прослушиванию музыки, вдруг услышат его голос на нашей станции, исполняющий? И вот мы же сейчас с вами общаемся.
1: Круг
2: и это
1: замкнется, да.
2: И мы услышим же это на радио Чапальдук. Вот да как ничего. Саженцы тогда отреагируют, интересно.
0: Угу. Не знаю, но знаете, что... В принципе, ответ на этот вопрос будет известен только через 2,5-3 недели.
1: Ага.
0: Потому что, блин, качество саженцев определяется только по сбору урожая.
1: Mm-hmm. Ну, подождем, может быть,
2: запастись,
1: мы вас тогда
2: надо,
1: запастемся
0: ну,
1: терпением.
0: Давайте попробуем, почему нет.
1: Ага. Вообще, мы предполагали, что если бы это были какие-то плодоносящие культуры, то плоды бы на них были оранжевые такие, они бы вообще были такие развеселые, в такт музыки пританцовывали веточками как-то. И
2: ну, это все-таки, пускай это останется
1: ладно,
2: тайной.
1: Пусть покрыто тайной. Ну, а сейчас вот мы хотели бы послушать от вас музыку, потому что программа по нашим заявкам.
2: И мы знаем, Константин Константинович, что у вас были какие-то пожелания к нашей станции относительно формата.
1: Вот вы их сами и
2: вот, выполните. Может, вы действительно их сами и передадите для своих саженцев уже посредством какого-либо, я не знаю, кассетного магнитофона, может быть, катушечного.
1: А сейчас
0: да, вот у меня проблема в том, что мои предпочтения музыкальные остались все дома. Я сейчас нахожусь в офисе. Да. Вот. Но интернет у меня есть, в принципе. И лучше давайте передача будет также называться по вашим заявкам, потому что на работе у меня ничего нет, и ничем я вас не смогу удивить в данный момент.
2: Ну, как отрезал прямо саженец жестко.
1: Пилил, отрубил под корень.
2: Может быть, все-таки, Константин Константинович, вы для своих родных саженцев
1: парочку, акапелла, например,
2: да, какую-то,
1: просто
2: может быть...
1: что-то нежное, да, расти, мой малыш, там, не знаю.
2: Ну, что-то вот для...
1: В лесу родилась елочка. Есть песня «Жнеца».
2: Песня «Жнеца»?
1: Да.
0: Песня «Жнеца»?
1: Есть такая.
2: Кто автор?
1: По-моему, Шуман. Песенка «Жнеца». Песенка
2: сейчас «Жнеца». Мы проверим, насколько Андрей...
1: Нет такого
2: сведущ произведения. Песня «Жнеца».
1: Ну хорошо, а если просто тогда вот Чайковский «Июнь», «Времена года». Нет, ну мы же как-то классику вроде бы, да?
2: Не классику очень, не любит. Не но, любит но, да. Подожди, стоп, не любит на Константин Константинович, а это саженцы...
0: Я не очень
2: саженцы,
0: а
2: не факт.
0: Саженцы нормальные.
2: Вот, саженцы значит, давайте-ка нормальные? Действительно Петра Ильича, или может Вивальди «Времена года» тоже есть там у нас. Различные есть у нас «Времена года». Можно Петра Ильича «Июнь».
1: «Июнь»?
2: Кто-то там.
0: Что-то я нашел.
1: Находится все-таки. Тоже достаточно редкий формат, но любимый такой на радио Чапальдук. Особенно в таком качестве звучания, классика.
2: Ну, это андеграунд, страничка, андеграунд.
1: Страничка, да, такой альтернативы.
2: Альтернативы.
1: Такой маргинальной музыкальной культуры.
2: Действительно, та музыка, которая сейчас, ну, прямо скажем, пробивается.
1: Ну, это, кстати, убьет двух зайцев. И коровы доиться где-то будут лучше под классическую музыку, да, и саженцы посмотрим, какой через 2-3 недели дадут приплод.
2: Хорошее слово, приплод.
0: Нашел.
1: От Константина Константиновича из Ставрополя по заявке нас, ведущих, для его саженцев, для которых он заводит иногда радио Чапальдук, звучит необычный музыкальный формат для саженцев. Петр Ильич Чайковский, «Времена года», июня.

0: Все-таки, мне кажется, это Вивальди, а не Петр Чайковский.
1: Но у Вивальди, заметьте, у него по, не по месяцам, у него по временам года. У него зима, весна, лето, осень. По-моему, у него нет разделения на месяцы.

0: Ну, вот это вот лето, в частности.
1: Вот. Лето.
2: Лето Вивальди, правильно?
0: Да-да.
1: Ну, не лоханулись, по крайней мере, мы здесь. Надеемся, что и саженцы в скорости научат различать Петра Ильича
2: от Вивальди. А можем мы вам позвонить через 2-3 недельки и узнать тоже как?
0: Ну, давайте звоните через 2-3 недельки.
1: А можем ли мы рассчитывать на приплод?
0: На что-что?
1: Мы обсуждали, что все-таки саженцы в определенной ситуации могут дать приплод.
2: Приплод, и Кирилл хочет... Да.
1: Я хочу получить
2: состричь купоны
1: бандероль из Ставрополя.
0: Вот договорились, адрес свой только оставьте, и все.
2: Ладно, будем тогда в личку как-то связываться или звонить уже непосредственно.
0: Договорились.
2: Все, спасибо большое. Огромное. Удачи спасибо вам в вашем труде.
1: Константинович.
2: Да, и его саженцы, которые регулярно растут под эфир радио Чапальдук.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
3: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас запишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
2: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипльдук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чепельдук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

в помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: разговорчики.
1: На тебя не напасешься.
2: Жаловались коровы.

0: Gibeldoc.
1: Gibeldoc. Gibeldoc. Doc. Gibeldoc. Gibeldoc. Doc. Gibeldoc.
2: Radio. Radio.
1: Gibeldoc.
0: Gibeldoc.
3: Gibeldoc.
0: Gibeldoc.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук. Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип-чип. Чипельдук.
0: Подуп-дип-дип. Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
4: Инфу-тайк-бак.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Вам хочется отдохнуть на Карибах? Купить арабского скакуна? Иметь в гараже красный Ламборджини и серебристый Бентли? Счет в швейцарском банке? Дом на Рублевке и виллу в Сан-Тропе? Хочется, чтобы ваши дети учились в Гарварде? Иметь яхту в Адриатическом море? Приобрести картину Ван Гога и повесить ее в

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Пишет нам: я Настя, США, в скобках Нью-Йорк. Она Настя, а Володя муж. Но у них разные телефоны. Мы кому позвоним, Насте или мужу Володе?
3: Настя.
2: Настя, ну да, Настенька, помнишь?
3: Настенька!
2: Фильм «Морозко».
3: «Морозко», да.
4: Настенька.
3: Американский длинный гудок.
2: Американский. Алло?
5: But the person you call has a voicemail box that has not been set up yet.
2: Володя, муж Настя, Нью-Йорк. Но мы ничего о нем не знаем. Ничего.
3: А Насте мы что-то знаем.
2: А Насте мы знаем вдвое меньше.
3: Тоже Нью-Йорк, да?
2: Тоже Нью-Йорк. Но вот, конечно, было бы интереснее сначала Насте.
6: Алло.
2: Добрый день, Володя.
6: Добрый.
2: А Настя далеко сейчас?
6: Настя, ну, далековато, да.
2: Далековато? А мы не ближе сейчас к вам? Мы-то...
3: Еще дальше?
2: Мы сейчас...
3: В Москве находимся.
2: На Чипыльдуке находимся.
6: Чипыльдуке?
2: Да.
6: Очень рад вас слышать.
2: А где вы сейчас? Что вы, рулите или сидите?
6: Я сейчас на Таймс-сквер.
2: На Таймс-сквер прям?
6: 42-я стрит, Нью-Йорк, да. Ну, не прямо, я отъехал от нее, но я рядом совсем.
2: Ага.
6: Ну-ка... спрашивает Эфрион Компрессор. Алло.
2: Что там за крики на русском языке в Нью-Йорке?
3: Что с компрессором-то?
6: Да, это здесь у меня такой напарник, немножко русскоговорящий попался, да.
3: А он немножко русскоговорящий, он про компрессор-то. Какие проблемы там?
6: С компрессором все хорошо. Все хорошо. Надо только поменять его, он сломался. Так все нормально.
3: А где?
6: А
3: где,
6: все хорошо.
3: Где компрессор сломался?
6: В холодильном каком-то агрегате, я еще не знаю. Только подъехал сам сюда еще.
3: Вы меняете компрессор? Да, мы знаем,
6: ну,
3: да.
6: Ну, и в том числе, да, в том числе и компрессора меняем тоже, да. Всем занимаемся, все здесь прион.
2: Починяем примусы, в общем.
6: Постоянно.
2: Ага.
6: Примус, да, тоже.
3: А часто бывает, вызывают примусы чинить?
2: Нью-йоркские примусы?
3: Да.
6: Ну, нью-йоркские примусы, они особенные, знаете, тут у них все по-другому немножко, да. Бывает и такое, бывает чиним примусы.
3: Ну,
6: часто, но бывает.
2: Как бы нам вас использовать-то, вот мы думаем, как бы нам вас...
6: Использовать как, да?
2: Да.
6: Но я могу слать примусы отсюда вам бандеролями, голубями.
3: Так.
6: Могу слать примусы.
3: Ну, вы будете слать их...
6: Метатлантическими.
3: Они будут уже починенные?
6: Ну да, да, уже, так сказать, починенные. Не новые, но слегка починенные. Нужно только навести заморских голубей межатлантических.

0: вы что-то чините, я так понимаю, что основная деятельность, что вы приводите в божеский
1: Нью-Йорк, приводите в порядок, да. Хотя бы в какой-то его части.
2: Нью-Йорк, порядок Нью-Йорк, и в основном то, что связано с охлаждением его.
1: Володя приводит в порядок Нью-Йорк.
0: Охлаждает.
1: А Настя, она штопает, не знаю, гардины, или вот она что починяет?
2: Не, Настя великий химик.
1: Химик.
2: Настя химичек. Фармацевт, да, она заставляет всех быть здоровыми, делает витаминки, проверяет, чтобы все было в порядке с этими витаминками. Нью-йоркерцы кушали витамины и росли здоровыми.
0: Подождите, ну
1: это
0: а
1: же грандиозный бизнес в Америке, витамины, это просто же...
0: Сначала нужно съесть в ресторане вот этот бишбар Макдональд. Вот.
2: Который готовится на примусах, которые я ремонтирую. Вот.
0: Правда, что там вот... Правда, что в этих ресторанах вот эти Дональдсы, они подаются на блюдах большие, что их нужно есть, ну, в рот-то они не попадают сразу, и так, ну, то есть нужно их отрезать, там, разрезать на
1: ножом
0: части, ножом и вилкой, правда это ведь?
2: Ну, чтобы он попал в рот, его нужно придавить сверху хорошенько, хороший бургер, ну, такое вот есть, да, практикуется. Когда вот человек большой, ну, рот у него тоже побольше, его нужно сверху придавить.
0: Ну, в Америке же вообще же там люди, они другие, они большие, да, это правильно тоже?
2: Ну, много... Есть много, но я бы назвал это стереотипом. Не все прям. Много спортсменов, много кушают людей, смузи, салатики. Такое тоже очень сильно практикуется.
1: Тоже в моде.
0: Ну, то есть либо так, либо сяк. Либо смузи, либо уже не попадает в квартиру, не может попасть.
2: Либо он через окошко, пожарники его засовывают туда.
1: Вот обратно к Насте, потому что вот, да, витамины, Настя. Мы до нее что-то не смогли дозвониться. Она сейчас что, вот в самом середине опыта вот синтезирует какой-то новый витамин И или что?
2: Да, она витамин Ю синтезирует сегодня, на самом деле, да, она звонила, мне с утра говорила. Может быть, она не в зоне, она в Нью-Джерси сегодня. Поэтому я не знаю. Вы же звоните в Нью-Йорк, вот в Нью-Йорк
0: покупали, это не Джерси. Она в Джерси, да? Понятно.
2: Да, сегодня она в Джерси. Ну, это тут рядышком, но вы же звонили в Нью-Йорк.
0: Ну, да. Ну, а часто Чипыльдук вот так звучит где-то на просторах Нью-Йоркщины. Вот вы едете, и вдруг Чипыльдук.
1: И вдоль 42-й, отражаясь эхом от небоскребов, допустим, из динамиков, из окон, звучит Чипыльдук. Нет такого?
2: На просторах не часто, чтобы я слышал, но всем тем американоговорящим, кого я знаю, англоговорящим людям, они все уже знают про Чипыльдук.
0: То есть Чипыльдук русские не знают, а американцы...
2: Все в восторге.
0: Американоговорящие знают, русские не в курсе, это то, что нужно, конечно. Вообще это очень хорошо.
2: Ну, так вот, да.
1: Ну, потому что
2: музыка,
1: песни на английском языке же очень много,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да, понятно, о чем речь.
2: На английском, на узбекском, на бурятском, да.
0: А как вот они говорят? Чипыльдук, они так говорят, как они произносят? Вау, Чипыльдук, that's cool.
2: Как? Фордук, that's cool.
1: Фордук.
0: Фордук.
1: Четыре дук, да,
0: Фордук. Ну что же, это, кстати, очень здорово, я так и не думал, что Фордук.
1: Нам так чудно, мы вот у нас... Да, мы вот просто этой картинкой сейчас зарядились, потому что у нас вот такие какие-то строения, такая старенькие дома, старинные улочки, вот, а там у вас... Небоскребы,
0: да,
1: а вы маленький такой.
0: Очень маленький вы.
2: Здесь очень оно рядом одно с другим. Есть много очень старых зданий, которые здесь хранятся в таком хорошем, достойном состоянии. За ними следят и ругают, если кто-то что-то делает.
1: Но
2: много
1: небоскребов. Тут тоже следят какие-то русскоязычные? Русскоязычные, те же, которые примуса подчиняют, тоже следят за зданиями старенькими?
2: Да. По вечерам. Мне днем чинить примуса, а вечером здание охраняют.
1: А есть вот какие-то в Сити, вот на Уолл-стрит, какие-то русскоговорящие олигархи американские?
0: Нам бы, конечно, не помешали бы. Хотя
2: ну, я думаю, есть. Надо немножко подонатить надо, да, я понимаю вас. Я дам всем буду раздавать фудуки.
0: Да, было бы, конечно, здорово. Что уж греха таить.
2: Да, хорошо, без
1: Ладно.
2: Проблем.
1: Все, тогда удачи вам.
0: Охлаждай с нами и охлаждай, как мы.
1: Да, главное, чтобы компрессор кондиционера вашего в автомобиле не сломался. Иначе вам будет, конечно...
2: Это не автомобильный, это большое, в большом здании, в большом небоскребе компрессор.
0: Вот, это большой компрессор.
1: Да,
0: он компрессирует так, как ух компрессирует.
1: Если он вырубился, конечно, сотни тысяч людей там в этом небоскребе.
0: Ну, мы рады вашему смеху. И привет Насте в Нью-Джерси.
2: Я вас доношу.
0: Ну все, пока. Удачного дня.
1: Спасибо.
2: Да, спасибо вам также, ребят. Спасибо.
1: Bye-bye.
2: Творите все так же. Мы очень
0: for Duke.
1: Great. Go for it.
2: For Duke, yes.
3: У нас все хаты записаны.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последняя

Слесари-наладчики подвижного состава барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха, чьей развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

Сегодня мы перенесемся в 50-е годы 20 века. Но для начала кое-что придется пояснить. Речь пойдет о бейсболе. Подробные правила этой неординарной и непростой игры вы можете изучить самостоятельно по наглядным видеопособиям или вычитать в интернете. Не будем загружать вас такими бейсбольными терминами, как outfield, sacrifice bunt, bullpen, home run, double play, inning, cleanup hitter, rundown, squeeze play, shutout, extra base hit, ну и многими другими. Ограничимся лишь двумя-тремя, которые пригодятся нам в этой истории. One of the important points in the game is the confrontation between the pitcher and the batter, behind which the catcher is located. Один из важных моментов в игре – противостояние питчера и беттера, позади которого стоит кетчер. Эдакий любовный треугольник. Хотя и не треугольник, потому что все трое стоят практически на одной прямой. То есть, повторим для особо интересующихся. Питчер – игрок защищающейся команды. Подающий, то есть бросающий бейсбольный мяч. Беттер – игрок команды противника, стоящий сбитый наготове, чтобы отбить этот мяч. И сидящий на чеку на корточках за спиной беттера – кетчер. Игрок той же команды, что и питчер, находящийся за так называемым домом и принимающий мяч, поданный питчером. Да. Мы понятно излагаем? Ну и отлично. Возможно, для кого-то вместо питчера, кетчера и беттера привычнее слова пинчер, кетчуп и бэтмен. Но! Доберман-пинчер, на морде у которого томатный кетчуп, это уже другой вид спорта. Типа пес-барбос необычайный кросс, когда хозяин на шашлычном пикнике безуспешно пытается забросить полупустую пластиковую бутылку из-под кетчупа в кусты, а пес Пинчер по кличке Бэтмен с перепачканной кетчупом мордой каждый раз радостно ее приносит ему обратно. Так что Пинчер, кетчуп и Бэтмен — это, конечно, весело, но... Но вернемся к бейсболу, где нас ждут питчер, кетчер и беттер. Итак, питчер бросает мяч фактически в кетчера, стараясь попасть в строго ограниченный прямоугольник, так называемую страйковую зону, выше колена беттера, но ниже его груди. За этим следит специальный судья, который называется «ампайр». Рядом с кетчером стоит беттер, сбитый на изготовку. Задача питчера – оставить беттера в ауте. Один из основных способов для этого – сделать страйк-аут, то есть три страйка. Страйк – это, по сути, удачный бросок. Ну, все это для вас, надеемся, просто, наглядно и понятно. Особенно по радио. Ах, да, простите, мы же обещали не грузить вас лишними подробностями. Так вот. В отличие от удачного и точного броска страйка, неточная подача мяча питчером называется «кудл питч». А сам такой игрок – «кудл питчер». «Кудл питч» – это такой шальной бросок бейсбольного мяча в кетчера, при котором мяч, стремительно летящий со скоростью до 170 км в час, норовит влететь беттеру куда-нибудь в нос или по лбу, и начинающий неопытный игрок с перепугу нагибается и поворачивается к нему спиной, или наоборот, резво и смешно подпрыгивает, подставляя затылок или, ну, мягкое место. Либо далее следует неумелый грубый удар беттера наугад вслепую битый по мячу. Так вот, вся эта комичная и нелепая ситуация, такой фатальный бросок, нелепая дурацкая акробатика и неточный удар битой куда попало, на бейсбольном сленге и называется «кудл питч». При этом одни считают, что слово «кудл питч» происходит от английского «каджил», то есть «дубина», «дубинка».
И термин изначально звучал как «каджал пич». Ну, то есть подача в стиле «отбей дубинкой». Дубовая или дубиноголовая подача, как хотите. Ну, в общем, такую подачу...

0: При подаче, то есть при питче, Кудал потешно и нелепо размахивал руками, задирал ноги, кружился на месте, строил страшные угрожающие рожи и припрыгивал, кидая мяч чаще всего мимо кетчера. И в итоге падал, наступив на собственные шнурки. Когда же Кудал играл в роли беттера, то вместо того, чтобы отбить мяч, он настолько комично уворачивался от твердого шарика, стремительно летящего ему в лоб, крутился как волчок, подпрыгивая или нагибаясь, чтобы подставить под мяч что-нибудь более мягкое на своем туловище. Что в итоге стало притчей во языце. А иногда он все же ухитрялся, сделав полный оборот, ударить битой по мячу, который летел куда-нибудь на или за трибуны, к восторгу поймавших его прохожих или фанатов Кудла. Любой игровой эпизод с участием Роджера Кудла, был ли он питчером, кетчером или беттером, смотрелся как эпизод из эксцентричной кинокомедии Чаплина или Бастера Китона. Роджер Кудл был звездой. Не только местной университетской команды, но и национальной. Его даже несколько раз брали в высшую лигу для кассовых сборов. Оно и не мудрено. Поглазеть на смешного, долговязого, но верткого парня с радостно изумленно вылупленными на мир голубыми глазами ребенка приходили целые толпы. А матчи с его участием неизменно побивали всякие местные рейтинги. Спортивные комментаторы, увидев подобные вертки и прыжки неподражаемого верзилы Кудла, со вздохом, стоном или удушающим смехом произносили лишь неизменное «Кудл-пич». Типичный Кудл-пич. Ну, что тут скажешь. Он даже задружился со знаменитым Джеки Робинсоном, бейсбольной звездой тех лет. Оранжевые бейсбольные картузы с профилем Кудла и слоганом «Кудл Пич Форева» бойко раскупались болельщики. «А где же тут наш Чипольдук?» — спросите вы. А вот где. Чипольдук — это прочитанное задом наперед слово «Кудл Пич». Ведь Чипольдук не бросает мяч кое-как и не машет грубой дубиной направо-налево, а наоборот, прищурив глаз-алмаз, старается работать ювелирно, делать точный бросок или аккуратно бить по мячу, попадая точно в цель. А потому и термин «кудл пич» мы понимаем с точностью до наоборот. Вот решили повернуть слово зеркально, задом наперед. Не «кудл пич», а «чиплдук». То есть не «тяп-ляп», не «куром насмех», не «абы как», не «шаляй-валяй», не «через пень-колоду», а элегантная хлесткая подача и точный, красивый и аккуратный удар. В общем, как говорится,
1: «буду бить аккуратно, но сильно».
0: «Чиплдук». Ну, так и быть, чтобы удар был помягче, поставим мягкий знак. Чипльдук. Вот такой, понимаете ли, лайн-драйв с флай-аутом и рандаун со сплитером. Такой бейсбол нам нужен. Такой мы понимаем. Радио Чипльдук.
2: Радио Чипльдук.
0: Это вам не Ойдер Кудл Пич.
2: Ойдер.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.